Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложению штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

0: все. У меня был ужасный день.
1: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманта. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.
2: Радуйте себя без повода и выгодно с Диаманта. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте diamanta.by или по телефону 375-29-689-77-78.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
4: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
5: Сделано в Беларуси.

0: Бобруйске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич. Александр Лукашенко посетил общевойсковой полигон в Барановичском районе, чтобы оценить развитие и применение систем связи в войсках. Главе государства представили доклад о назначении, составе, боевых возможностях, потенциале и направлениях развития ВС связи Беларуси, учитывая опыт современных конфликтов. Беларусь обязана обеспечить свою безопасность. Об этом заявил Александр Лукашенко. С 7 по 11 сентября проводится оперативно-специальное учение войск связи вооруженных сил. Цель учения – отработка вариантов обеспечения устойчивого управления военной организацией государства с использованием новых способов связи. Белорусские аграрии намолотили 9,2 миллионов тонн зерна. В разрезе области лидирует Минская – 2 миллиона 415 тысяч тонн, Гродненская – 1 миллион 844, Брестская – 1 миллион 676 тысяч тонн. С 30 сентября по 2 октября в Минском международном выставочном центре пройдет вторая международная промышленная выставка «Иннопром Беларусь». Мероприятие посетят зарубежные делегации, планируются визиты руководителей регионов России, представителей бизнес-сообщества и иностранных партнеров. Белорусские ученые вывели сорт яровой мягкой пшеницы «Карта». Урожайность достигает 86 центнеров на гектар. Кроме того, зерно обладает высокой стекловидностью. Оно твердое, плотное и полупрозрачное. В Бобруйске с рабочим визитом побывал министр труда и социальной защиты Беларуси. Глава ведомства детально ознакомился с работой и выпускаемой продукцией бобруйского филиала УПС «Светоприбор». В производственных цехах он пообщался с сотрудниками. В Бобруйске прошел 6-й отраслевой конкурс «Трудовая династия-2026». 10 команд поддерживали председатель Бобруйского горосполкома Максим Гурин. Почетные гости – руководители предприятий, зрители. Третье место заняла династия Белорусского металлургического завода. Второе – УАО «Бобруйско-Громаш». Первое – Минского тракторного завода. Гран-при удостоена УАО «Интеграл». «Динамо-Шинник» одержал третью победу в сезоне МХЛ со счетом 5-3. 14 сентября бобруйчане примут сахалинских «Акул».
1: Новости компании и корпорации на «Зефир FM».
2: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80 225 43 68 06 или 80 225 43 67 08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 70%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Добрейшего утречка, наипрекраснейшего солнечного бобруйского утра вам, Бобруйск!
1: Доброе утро, понедельник! Я бы сказала, слава богу, но я обычно только так пятницы радуюсь. Поэтому 14 сентября у нас сегодня. Ну, тоже хороший повод для радости. До Нового года все ближе и ближе.
0: Это точно. Ну что, во-первых, 14 сентября, во-вторых, Юль Гладкова
1: и Рома Вакс
0: в студии с вами, и мы тоже настоящие, потому что это самое утреннее шоу «Два в одном». И мы начинаем.
1: Ну что, сегодня поговорим про компромисс. Вот так. Стоять на своем или все-таки ну, где-то уступать?
0: Так, ты что, с мужем поссорилась или что? Выходные, что происходит?
1: А вот что, ну вот мужчины же в основном, и да и женщины тоже бывают, ну вот стоит на своем. Все, даже если не прав, все равно буду доказывать, что нет, вот только так. Поэтому что на самом деле помогает выигрывать споры и почему мы вообще постоянно спорим, будем разбираться.
0: Да, вот когда человек уже публично высказал позицию, ему становится психологически сложнее от нее отказаться. Даже если позже он понимает, что был неправ. Признать ошибку приходится не только перед другим человеком, но и перед собственным образом жизни.
1: Вот так вот. Слушай, ну, чем сильнее человек воспринимает спор как борьбу за статус, тем меньше его интересуют поиски правильного решения.
0: Ну, вообще, психологи говорят, что даже если человек согласился, что он был неправ, все равно в себе он останется правым. Вот. Ну что, в этом часу у нас обязательно гороскопчик.
1: Немного интересных фактов.
0: И очередная новая рубрика «Сделай сегодня». Погнали!

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж, гороскопчик подоспел как раз вовремя. Итак, овный день подталкивает вас действовать решительнее и не откладывать то, что давно задумали. Только не торопитесь отвечать на чужую критику. Спокойствие сегодня сыграет вам на руку.
2: Тельцу может появиться возможность разобраться с вопросом, который долго не давал вам покоя. Доверьтесь практичности, именно она поможет принимать удачное решение.
1: Близнецы, вас может ждать интересный разговор, который неожиданно изменит ваше мнение о человеке или ситуации. Будьте внимательнее к деталям, в них сегодня может скрываться важная подсказка.
2: Раки, день хорошо подходит для наведения порядка в делах и мыслях. Не берите на себя чужие обязанности только потому, что вам неудобно отказать.
1: Львы, сегодня вы способны оказаться в центре внимания даже без особых усилий. Используйте это, чтобы заявить о своих идеях, но оставьте возможность высказаться и другим.
2: Девы, небольшая задача, которую вы давно откладывали, наконец может решиться быстрее, чем ожидалось. Не пытайтесь довести до идеала каждую мелочь, иногда достаточно просто сделать хорошо.
1: Весы, вам предстоит сделать выбор, в котором эмоции будут спорить с логикой. Не торопитесь соглашаться ради чужого удобства. Ваши интересы тоже имеют значение.
2: Скорпионы, чья-то неожиданная реакция заставит вас посмотреть на привычную ситуацию под другим углом. Но не спешите делать выводы. Сегодня первое впечатление может оказаться обманчивым.
1: Стрельцы, день может принести интересную идею или предложение, которое захочется сразу воплотить. Сначала оцените детали, а уже потом действуйте так, вы избежите лишние светы.
2: Козероги, ваше упорство сегодня поможет добиться результата там, где другие уже готовы отступить. Главное, не превращайте принципиальное желание доказать свою правоту любой ценой.
1: А водолеи, необычная мысль может прийти именно тогда, когда вы заняты совершенно другим делом. Запишите ее, позже она способна превратиться в что-то действительно полезное.
2: А рыбам лучше сегодня не принимать близко к сердцу чужое настроение и резкие слова. Сосредоточьтесь на том, что зависит только от вас, и день станет гораздо лучше.
1: Ну что ж, а мы двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку.

0: генераль.
1: Реклама.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: знаешь, что говорят? Так, психологи обнаружили интересную вещь. Люди часто спорят не только за сам результат, сколько за право быть услышанным. Поэтому человек может продолжать конфликты даже тогда, когда первоначальный вопрос уже потерял значение.
1: Да, ты знаешь, а мне вот раздражают люди, которым всегда нужно последнее слово свое сказать.
0: Да, да, да. Вот нужно... Но это семейная жизнь вот в основном. Да. Двое людей таких встречаются.
1: Нужно иногда уметь закрыть рот.
0: Я последний. Нет, я последний.
1: Ну, говорят еще, что в споре человек способен слышать аргумент собеседника, но автоматически искать в нем слабое место. То есть информация проходит через фильтр, а как это опровергнуть? А не может, он прав.
0: Да, кстати, да, есть такое. Ну, так не вот. Знаю, почему это так работает, но на самом деле и сразу же через негатив воспринимается. То есть, ну, может быть, действительно отдельно совет там говорит,
1: ну, да, да? Да, да.
0: Но нет, нет, это все равно плохо. Так учат, заточены на такое. Если человек считает оппонента враждебным, он чаще интерпретирует даже нейтральную фразу как нападение. Ну, кстати, да.
1: Ну, есть такое, кстати, да. Эмоции во время конфликта меняют не только настроение, но и само мышление. Они влияют на то, какую информацию человек замечает, что запоминает и какие решения принимает. Вот так.
0: Ну, тоже, конечно, да. Сильное раздражение способно сузить внимание. Человек начинает концентрироваться на одной детали, например, на неприятной фразе, перестает видеть всю картину.
1: Однозначно, кстати, да, однозначно. Когда спор на эмоциях, тяжело как-то... спорить.
0: Ну да, успокоительно сначала, валерьяночки, а потом уже тогда спорить да. будем начинать.
1: При этом спокойствие не всегда, кстати, означает слабость. Человек, который способен выдержать паузу и не отвечать мгновенно, получает больше возможностей выбрать стратегию поведения.
0: Да он просто продумывает, что потом ответить.
1: Да, да, а потом перезванивает. Так вот, я не договорила. Ну что ж, мы двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку.
2: Сделано в Беларуси.

0: правильного выбора в реальности не существует. Есть только сделанный выбор и его последствия.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Ну что ж, на этой веселой ноте у нас прекраснейшая, интереснейшая рубрика «Сделай сегодня». Например, купите или приготовьте то, что давно хотели попробовать. Новизна не обязательно должна стоить дорого. И вообще, как говорят, сколько там той жизни, господи.
1: Действительно. Ну и сделайте комплимент человеку, которому обычно никто ничего не говорит. Например, кассиру, коллеге или сотруднику, который вам помог.
0: Или просто мимо проходящему человеку.
1: Да, приятно будет, собственно.
0: Напишите человеку, с которым давно хотите помириться. Не обязательно решать все одним сообщением. Иногда первый шаг — просто его сделайте.
1: Ну да, там, привет, когда долг вернешь. Сделайте фотографию сегодняшнего дня. Не постановочную, а просто... Просто вот момент, который прошел незамеченным.
0: Угу, ну, как вариант. Сегодня похвалите себя вслух за что-нибудь конкретное. Я молодец. Что не бросила, ну или не бросил. Или я справилась. Это не самолюбование, а признание собственных усилий. Вот так.
1: Ну, нормально. Я молодец. Смотри, сразу настроение поднимается.
0: Сразу я справилась. Ну что ж, мы двигаемся дальше. Впереди у нас ждут новости, а мы вернемся к вам в следующем часу.
2: Сделано в Беларуси.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из Симкарат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс. Счастливая.
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции. Симкарат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
4: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелекомшоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на шоп Белтелекомшоп.
5: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля. Евро 3,51. За 100 российских дают 3,60 белорусских. Белстат разработал систему показателей для оценки развития креативной экономики. Система содержит индикаторы макроэкономического и внешнеэкономического вклада, инвестиционной активности, финансовые результаты. Можно увидеть показатели развития архитектуры, рекламы, издательского дела, художественного и литературного творчества. Вклад креативной экономики в ВВП за прошлый год 4,3%. Окупаемость госинвестиций в белорусских технопарках выросла более чем в 2 раза. За январь-июнь на обновление и оборудование инновационных центров из бюджета выделили 39,6 миллионов рублей. Компании-резиденты увеличили выпуск продукции на 8% по сравнению с первой половиной прошлого года. На 1 июля в Беларуси работало 266 резидентов. Порше продала доли в Бугатти и Римак за 1 миллиард евро. За счет привлеченных средств компания повысила прогноз рентабельности по чистому денежному потоку на 2026 год до 7,5%. Для группы Volkswagen эта сделка означает полный выход из капитала Бугатти. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,51, за 100 российских дают 3,60 белорусских, 10 китайских юаней стоят 4 рубля 52 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 104 доллара 57 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 70%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что же, а мы продолжаем. 9 утра на наших часах. С вами все так же Юлия Гладкова.
1: И все так же Рома Бакс.
0: И мы сегодня беседуем про споры. Вот психологи утверждают, что когда люди понимают, что долго спорить не получится, они могут быстрее переходить к уступкам. Но иногда из-за давления времени соглашаются на невыгодный вариант.
1: А может из-за лени? Я вообще думаю, что лень вообще двигатель прогресса.
0: Чем спорить вот это вот? Ладно, давайте мне невыгодный вариант, так и быть.
1: Человек, который постоянно уступает, не обязательно является самым миролюбивым. Иногда он просто избегает неприятных эмоций и самого процесса конфликта. Ну, вот, кстати, ты знаешь, я тоже иногда такая. Мне лучше спорить. Я лучше поплачу просто. И наоборот, вот говорят, человек, который всегда настаивает на своем, не обязательно уверен в себе. Иногда за категоричностью скрывается страх потерять контроль.
0: Кстати, да. Я, наверное, думаю, зачастую даже. В исследованиях пар именно враждебность во время конфликтов гораздо устойчивее связана с недовлетворенностью отношениями, чем само наличие разногласий.
1: Ну да, да, да. Ты же как будто бы копишь это в себе. Потом у тебя уже там 150 пунктов не устраивает в человеке.
0: И все это начинает вываливаться это из рта.
1: И все потому, что там, не знаю, чай не такой горячий.
0: Да, да. Ну что, в этом часу у нас обязательно 5-минуточка этикета.
1: Немного новостей из Беларуси.
0: Ну и приметы, конечно, расскажем. Поэтому никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами на Zephyr FM.
2: Твое утро на Zephyr FM.

0: Ну, а мы продолжаем и, конечно же, приметы расскажем вам на сегодняшний день.
1: Ну что, 14 сентября довольно колоритный день. Его также называют Семенов день. Угу. Или, как ты мог и подумать бы еще, Семен лето проводится. Или
0: вот
1: проводится, потом, как его правильно
0: проводник
1: назвать.
0: Лето, Семен.
1: Вот так. В общем, это была граница между летом и осенью. Начало бабьего лета, друзья. Вот когда оно начинается.
0: Вот оно. Что в этот день делали? Провожали лето и встречали осень. Считалось, что с Семенова дня начинается новый осенний период. Зажигали новый огонь, старый огонь в доме иногда символически гасили, а затем разжигали заново, чтобы начать Новый год с чистого листа. Вот так вот.
1: Ну, устраивали знакомство и сватовство. Вот так вот. Осенний период считался очень хорошим временем для свадеб, поэтому девушки особенно старались показать себя. Также вот старались не отправляться в дальнюю дорогу. Считалось, что поездка может принести неприятности.
0: Не подметали, вот говорят, и не пылесосили дом. Считалось, что вместе с мусором можно вымести благополучие и достаток. Не одалживали соль. По одному из поверий, вместе с солью может было отдать семейное благополучие. Вот так.
1: Слушай, ну как-то и свататься, идти в доме не убраться.
0: Ну вот
1: что-то
0: так
1: не сходится. Такое себе подумает про девушку. Родственники мужа. Ну и самая забавная примета, вот говорят, если мухи кусаются, особенно больно, жди непогоды.
0: Вот так.
1: Прям
0: вот.
1: Особенно больно, это прям как? Это чтобы следы оставались от
0: чтобы
1: зубов.
0: Сознание теряло от боли. Ну что ж, мы двигаемся дальше. Впереди нас ждут интереснейшие новости. И вернемся к вам совсем скоро.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Ну что ж, а мы продолжаем рассказывать вам интереснейшие новости. Итак, грибник из Добруша.
1: Надел боровик. Точнее, нашел, надел.
0: На голову боровик.
1: Нашел боровик размером с ведро. Почти 10-литровое, кстати, он сказал. Ведро. Представляешь, грибочек такой хороший.
0: Это где он там, под Чернобылем где-то, наверное, искал?
1: Ну, нормально, один гриб взял, там 10 банок сразу потом закатал.
0: Нормально, да. Ну да, многие говорят, что грибов в этом году прям достаточно.
1: При том, что он крепкий, без там червей и так далее. Понимаешь, вообще круто.
0: Интересно. Интересно. Может, это не боровик был?
1: Дерево.
0: Скосил. Итак, белорусские спортсмены завоевали 3 медали чемпионата Европы по парному плаванию. Итак, антинатальный форум принимает турецкий Коджаэли в 4-й день соревнований на дистанции 100 метров брасом в классе СБ-12. Изотов Владимир и Коваленко Евгений заняли 2-е место и 3-е место соответственно. Егор Щелканов на 100-метровке вольным стилем в классе С9 финишировал с 3-м результатом 56,6 секунд. Ну что, чемпионат Европы по парам плаванию Турции продлится до 12 сентября. Вот так.
1: Слушай, ну молодцы наши. Вот я же тебе говорю, где бы ни были, всегда медали нам привезут.
0: Обязательно.
1: Всегда гордость мы испытываем.
0: Красавчики.
1: За наших. Ну что, мотоциклист вот расчищал дорогу скорой. Пациента успели привезти. Ну а ГАИ, конечно же, нашего байкера и поблагодарили его.
0: Да, да.
1: Слушай,
0: да.
1: Ну это на самом
0: многие
1: деле...
0: писали в комментариях, вот, накажут еще что-то там, это-то. Ну молодцы, нет, нашли и поблагодарили.
1: Нет,
0: красавцы.
1: Нет, он жестами и маневрами, да, освободил дорогу, пациента успели доставить в больницу, вот, ну, а потом уже, конечно же, мы там вручили благодарность и так далее, но это здорово. Это очень круто, потому что счет на самом деле шел на минуты, и он действительно вот...
0: Молодец.
1: Я бы тоже так, наверное, сделала, мне кажется.
0: Да, если бы у тебя был мотоцикл.
1: Да, но у меня его нет.
0: Молодцы, но наши вот самоотверженные белорусы всегда никогда не проходят мимо чужой беды, и это не может не радовать.
1: Ну, водителям, наверное, хочется сказать, что не создавайте помеху. Если вы видите, что едут все-таки с проблесковыми маячками, нужно уступать дорогу.
0: Однозначно, однозначно. Это, во-первых, это закон, так гласит. А
1: во-вторых, человечность.
0: Да, давайте оставаться все людьми. Ну что, мы двигаемся дальше. Впереди нас ждет 5-минуточка этикета.
2: Сделано в Беларуси.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: любовь влюбленной.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
3: Кроссовер Geely Atlas получил гибридную модификацию без возможности зарядки от электросети. Силовая установка сочетает 1,5-литровый турбомотор мощностью 163 лошадиные силы и электродвигатель. Внешне он выделяется новыми бамперами, хромированной радиаторной решеткой и бордовым цветом кузова. Габариты не изменились. В салоне раздельные экраны, приборки и мультимедиа, панорамная крыша, проекционный дисплей и аудиосистема на 16 динамиков. Передние кресла оснащены подогревом, вентиляцией и массажем. А спереди ассистента водителя появился лидар.
2: Про машины для людей.
3: Легендарный Ferrari Enzo из коллекции Султана выставят на закрытые торги в конце сентября. Этот экземпляр уникален, он единственный в мире с черным матовым кузовом. Суперкар собрали в октябре 2004-го по спецзаказу, а его пробег за почти два десятилетия едва превысил 5763 километра. Автомобиль прошел восстановительные работы, которые обошлись в 110 тысяч евро. В 2024-м машине провели техобслуживание, заменили сцепление, топливные насосы и ряд компонентов двигателя. Под капотом 6-литровый атмосферный V12 мощностью 660 лошадиных сил. Ориентиром цены может служить другой редкий Enzo. Его продали более чем за 10 миллионов долларов при значительно большем пробеге.
2: Дай газу!
3: В Москве продают редкий Hummer H1 версии Альфа. Автомобиль сравнивают по стоимости с квартирой. Около 340 тысяч долларов. Внедорожник 2005 года выпуска – настоящая капсула времени. Он числится за единственным владельцем и сохранил заводское исполнение. Пробег машины всего 15 тысяч километров. Техническое состояние продавец называет идеальным. Под капотом 6,6-литровый дизельный двигатель на 305 лошадиных сил. В паре с ним работает 5-ступенчатая автоматическая коробка передач. Версия Альфа выделяется усиленными шасси и тормозами, доработанным рулевым управлением и увеличенными топливными баками. Кузов-вагон в этой модификации выпустили ограниченной серией. Всего 417 экземпляров.
2: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
4: Сделано в Беларуси. Лето.

0: что ж, а мы продолжаем. У нас пятиминуточка этикета, и на 5 минут буквально заглянем сегодня в Чехию. Так вот, не ставьте сумку на пол в некоторых ресторанах и кафе. Здесь работает не только практическая логика. У чехов существуют бытовые суеверия о том, что сумка на полу к потере денег. Вот, угу.
1: Также нельзя дарить хозяйке дома красные розы без повода. Ты представляешь? Вот цветы даже не угодили. Потому что они там считаются именно как романтический жест. А для обычного приглашения лучше выбирать что-нибудь нейтральное.
0: Желтое, например.
1: Или искусственное.
0: Не удивляйтесь, если человек постучит по дереву после хорошего прогноза. Суеверие, чтобы не сглазить, вполне живое. Причем это может выглядеть совершенно буднично. Сказал что-нибудь хорошее, постучал по деревянной поверхности. Ну, у нас, кстати, тоже такое есть.
1: Ну да, только мы же обычно... А, ну хотя нет, мы точно так же, да, чтобы не сглазить, в принципе,
0: ну, да.
1: И по-хорошему.
0: Ну, я по своей дубовой голове стучу обычно.
1: Не пытайтесь угадать возраст женщины, и тем более не спрашивайте его напрямую. Угадать это вам 50 или 25, да?
0: А, 83!
1: Это кажется очевидным, но вот в чешской культуре личные границы в подобных вопросах довольно четкие. Меньше демонстративного интереса к чужой личной жизни будет очень даже хорошо.
0: Вот так вот. Ну и главное, не пытайтесь казаться слишком серьезным и важным. В чешской культуре очень ценится способность посмеяться над собой. Если человек постоянно подчеркивает свой статус, достижения и значимость, это скорее оттолкнет, чем произведет впечатление. Вот так вот.
1: Короче, надо просто смеяться. Какая я глупенькая, какая я глупенькая.
0: Я такой дурачок.
1: И стучать по дереву. Стук-тук-тук-тук-тук.
0: Ну, а мы двигаемся дальше и услышимся с вами уже в следующем часу.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
3: Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

Твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой, это значит остаться.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Для учащихся начальных классов вводят факультатив «Основы финансовой грамотности». Школьников научат разбираться в деньгах, совершать обдуманные покупки. Отдельный блок посвятят правилам использования банковских карт и кибербезопасности. На конкретных примерах детям покажут, как распознавать опасные звонки, сообщения и интернет-уловки, чтобы не стать жертвой злоумышленников.
0: Город.
1: В центре Бобруйска планируются масштабные перемены. На пересечении улиц Минской и Георгиевского проспекта вместо усадебной застройки должен вырасти современный жилой квартал. Горисполком объявляет о старте общественных обсуждений проекта. Презентация пройдет 18 сентября в 14:30.
0: Соседи.
1: 20 сентября пройдут выборы депутатов Госдумы Федерального собрания России 9-го созыва. Принять участие в голосовании смогут совершеннолетние граждане соседней страны, которые постоянно проживают или временно находятся на территории Беларуси. В Синёкой откроют 7 участков, один из них в Бобруйске на Социалистической 90, в Центре дополнительного образования детей и молодежи с 8:00 до 20:00.
0: Вот это да!
1: В Британии на продажу выставлен домик для настоящей принцессы. В разные оттенки розового покрашены стены, двери, кухня, лестница, спальни, ванные комнаты и даже гараж. Риэлторское агентство просит за него 942 тысячи долларов. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 14. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 19. Влажность 55%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: Ну что ж, 10:05 на наших часах. С вами все так же Юль Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И мы сегодня беседуем. Про что мы сегодня беседуем?
1: Да про споры разные, собственно. Ага, вот что вот говорят, так. В переговорах лучший результат иногда появляется не тогда, когда стороны делят разницу пополам, а когда выясняют, почему каждый чего-то хочет. Вот, ага. Например, два человека спорят из-за окна. Один хочет открыть его, другой хочет закрыть. Это, по-моему, всегда вот в коллективе такое есть, да. Компромисс – оставить щель. Но если выяснять причины, можно обнаружить, что одному жарко, второй боится сквозняка. Тогда можно просто найти решение, которое устроит двоих. Вот маленький такой вот щель, понюсенький.
0: Небольшую. Итак, исследования переговоров показывают, что хороший совместный результат чаще получается, когда люди действительно обмениваются информацией и пытаются понять интересы друг друга, а не просто торгуются уступками. Поэтому компромисс и сотрудничество не одно и то же. Компромисс часто означает, оба немного уступили. Сотрудничество может оказаться. Мы нашли третий вариант.
1: Вот, ну, кстати, да.
0: В принципе, и так подходит.
1: Можно. Главное, чтобы, да, вот скандалов вот этих не было.
0: 100%.
1: Негатива. Что в семейной жизни, что, в принципе, в коллективе. Главное уметь договариваться.
0: На
1: иногда
0: позитиве.
1: Уступать тоже, да, нужно.
0: Короче, нужно всем учиться на переговорщиков. Ну что, у нас впереди, как всегда, гороскопчик.
1: И новости тоже будут, поэтому не переключайтесь. Мы совсем скоро вернемся.
0: Поехали.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну, а мы повторим гороскопчик для тех, кому это сегодня, собственно, надо. Овны, день подталкивает вас действовать решительнее и не откладывать то, что давно задумали. Только не торопитесь отвечать на чужую критику. Спокойствие сегодня сыграет вам на руку.
2: Тельцу может появиться возможность разобраться с вопросом, который долго не давал им покоя. Поэтому доверьтесь практичности, именно она поможет принимать удачные решения.
1: Близнецы, вас может ждать интересный разговор, который неожиданно изменит ваше мнение о человеке или ситуации. Будьте внимательнее к деталям, в них сегодня может скрываться важная подсказка.
2: Раки, день хорошо подходит для наведения порядка в делах и мыслях. Не берите на себя чужие обязанности только потому, что вам неудобно отказать.
1: Львы, сегодня вы способны оказаться в центре внимания даже без особых усилий. Используйте это, чтобы заявить о своих идеях, но оставьте возможность высказаться и другим.
2: Девы, небольшая задача, которую вы давно откладывали, наконец может решиться быстрее, чем ожидалось, поэтому не пытайтесь довести до идеала каждую мелочь.
1: Весы, вам предстоит сделать выбор, в который эмоции будут спорить с логикой. Не торопитесь соглашаться ради чужого удобства. Ваши интересы тоже имеют значение.
2: Скорпионы, чья-то неожиданная реакция заставит вас посмотреть на привычную ситуацию под другим углом. Но не спешите делать выводы.
1: Стрельцы, день может принести интересную идею или предложение, которое захочется сразу воплотить. Сначала оцените детали, а уже потом действуйте. Так вы избежите лишней суеты.
2: Козероги, ваше упорство сегодня поможет добиться результата там, где другие уже готовы были отступить. Главное, не превращайте принципиальность в желание доказать свою правоту любой ценой.
1: Водолеи, необычная мысль может прийти именно тогда, когда вы заняты совершенно другим делом. Запишите ее, позже она способна превратиться в что-то действительно полезное.
2: Рыбы, сегодня лучше не принимать близко к сердцу чужое настроение, резкие слова. Сосредоточьтесь на том, что зависит только от вас.
1: Вот такой вот сегодня у нас гороскопчик. Ну а мы двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку, и впереди нас ждут интереснейшие новости.
0: Так звучит город. Зефир FM.

0: реклама.
1: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
2: Сделано в Беларуси.

0: Ну, а мы продолжаем. Наскрябали для вас от интереснейших новостей. О, боже. Цвет и вкус французского сыра могут измениться.
1: Да как так-то?
0: Что же нам теперь делать, господи, люди?
1: Ну и как я буду завтракать?
0: Да, причина кроется в аномальной жаре. Из-за длительной засухи, случившейся этим летом, пострадали французские пастбища. Во многих местах трава была выжжена, и фермерам пришлось давать коровам дополнительный корм.
1: А сыр-то как?
0: А ты сейчас тебе все расскажу. Такие изменения в питании коров влияют на то, что животные дают меньше молока. При этом из-за жары, засух и изменения условий окружающей среды меняются микроорганизмы, которые участвуют в созревании сыров. Из-за этого сыры вроде камамбера, бри и голубых сыров могут постепенно становиться другими, а некоторые традиционные сорта и долгосрочной перспективе вообще могут оказаться под угрозой исчезновения.
1: Слушай, ну вот бри, ну ладно, но голубой сыр, да как так-то?
0: Ну как теперь, придется что, наш белорусский плесневить? Ну что же это такое?
1: Так, ну что, самым популярным эмодзи оказался вариант льющей слезы.
0: Ага.
1: Понимаешь, данные опросы показали, такой вывод можно сделать из исследований. 665 миллионов эмодзи исследовали, а вот льющие слезы самый популярный.
0: Ну,
1: ты представляешь? Вот так вот. Ну, потом там уже такой смайлик, который якобы смеется и вроде плачет. Ну, угу. Вот для начала люди используют вот, который слезы льет, и говорят и в радостных, и в нерадостных случаях.
0: Интересно.
1: Такой универсальный.
0: Интересно. Да. Ну, я чаще всего отправляю смеющиеся со слезами эмодзи. Даже если не смешно мне. Итак, масштабное исследование выявило связь между временами завтра и продолжительностью жизни.
1: Угу,
0: по сравнению с приемом пищи между 7 и 8 утра, прием пищи между 8 и 10 утра был связан с 10% повышением риска смерти. Разница увеличивается до 19% в период с 10 утра до полудня и до 29% после полудня. Первый прием пищи после полудня связали с 46% повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Если сравнить с завтраком в период с 7 до 8 утра, в группе людей старше 50 лет средняя ожидаемая продолжительность жизни при таком раскладе оказалась на 2,46 года короче.
1: Всего вот лишь на 2 года?
0: Вот так вот.
1: Ну ладно.
0: Это чтобы я вставал в 7 утра из-за каких-то 2 лет продолжительность. Извините, ребята.
1: Еще и сыра нет голубого, вот, но это вообще не
0: это
1: дело.
0: Это что такое? Как жить теперь после таких новостей? Ну что ж, друзья, вот такие вот интересные новости. Впереди у нас еще немножечко музыки, конечно же. Ну а мы вернемся к вам совсем скоро. Поэтому никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами на Zephyr FM.
2: Сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: И мы, собственно, добежали тоже до конца нашего эфира.
1: Да, и чувства у нас бьют, конечно, не по карману, но чувство радости нас не покидает. В конце концов, рабочий день для нас закончен, а для вас, значит, тоже ваш приближается окончание рабочего дня.
0: Ну, для кого-то он только начинается. Ну, кстати, но все равно, время-то уже пошло, значит, да, вечер значит, близко.
1: Сегодняшний день уже можно, значит, вычеркнуть.
0: Да, тем более, что сегодня, между прочим, у нас еще хоккей, да, наш «Динамошенник» сегодня играет с сахалинскими акулами в 18:30, поэтому все должны быть там и поддержать наших ребят.
1: Однозначно, да. «Динамошенник» вперед, тем более наши ребята очень хорошо показывают хорошую, красивую игру. Последние три матча, три победных матча.
0: Просто шикарно вообще,
1: молодцы.
0: На самом деле. Да.
1: Были сомнения у нас по поводу молодых ребят, но молодые ребята себя очень
0: неплохо показывают. Очень хорошо показывают, да. С учетом того, что как будто бы мы до этого думали, не сыгранная команда, да? Очень хорошо сейчас играют. Вот предсезонные игры были, да, там вот видно было, что как будто бы где-то
1: состав был другой, да.
0: А здесь очень крутая игра, поэтому стоит обязательно сегодня сходить, да не только сегодня.
1: Да, а также 20 числа тоже играем, поэтому не забываем про 20 число, мы вам еще напомним. Ну а сейчас что? А пока.

0: 95.4 FM.
1: В Бобруйске 11 часов.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: 12 сентября Минск отметил 959 лет со дня образования, а Гомель 884 года. В городах прошли торжественные мероприятия, концерты, конкурсные программы. В подарок жителям от городских властей благоустроенные дворовые территории, новые инфраструктурные объекты. К слову, в день города в столице Синеокой появились на свет 11 девочек и 10 мальчиков.
0: Город.
1: В преддверии Дня народного единства молодежный парк приобрел обновленный вид. Здесь появились новые арт-объекты и смарт-скамейки. Идею предложила молодежь. Бобруйский городской совет депутатов ее поддержал. Подробнее на bobrlife.by.
0: В мире.
1: Министр благосостояния Латвии лишился поста из-за вождения в нетрезвом виде. Временно исполняющим обязанности на этот пост назначен действующий министр земледелия. Парламентские выборы в Сейм Латвии пройдут 3 октября.
0: Новости спорта.
1: Арина Соболенко уступила Елене Рыбакиной первое место в рейтинге женской теннисной ассоциации. Победив в Нью-Йорке, представительница Казахстана опережает нашу спортсменку на 2026 рейтинговых очков.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 70%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Биогидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

тобой. Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Ну что ж, вы слушаете самую сладкую радиоволну, с вами Далимята, ну и понедельник. Начинаем рабочий день правильно, естественно, на волне 95.4 и заряжаемся позитивом и хорошим настроением. Ну что ж, давайте честно, тяжелым его делаем мы сами этот понедельник, пытаясь впихнуть в первые рабочие часы всю неделю сразу. Друзья, выдыхаем. Наливаем вторую кружку чая или кофе, ведь впереди целых 5 дней, чтобы все успеть. Поэтому начинаем плавно, с хорошей музыки, повторюсь, правильных новостей и отличного настроения.
1: Сделано в Беларуси.

0: Середина часа на Зефире ФМ. С вами по-прежнему Дремят. Напомню, что сегодня понедельник и 14 сентября. И будет переменная облачность. И в основном без осадков. Но в некоторых северных районах пройдут не сильные дожди. Дневные максимум составят до 22 градусов тепла. В Могилевской области сегодня температура воздуха поднимется до 21 градуса тепла. Переменная облачность. Ну что ж, так что возможно, где-то будет и местами дожди, поэтому лучше брать с собой не только хорошее настроение, но и зонтик. И включаем волну 95.4, наслаждаемся треками.
1: Твое позитивное утро

0: уже разогрелась и готова заряжать вас треками. Ну что ж, остаемся на волне 95.4. Услышимся уже в следующем часу.
1: Радио без тормозов.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Инфляция в Беларуси сохраняется ниже установленного на 2026 год предельного параметра в 7%. Базовая инфляция составила 4,8% в годовом выражении в августе, оставаясь неизменной третий месяц подряд. Это свидетельствует об умеренном ценовом давлении.
0: Детали.
1: Ограничения на посещение лесов сохраняются в Беларуси. Они затронули районы Гродненской, Минской, Могилевской и Гомельской областей. Зеленым цветом обозначены практически все районы Брестской области, за исключением Барановичского и Лунинецкого. В Витебской области в стоп-листе Докшицкий, Лепельский и Чашникский районы.
0: В мире.
1: Природные запасы пресной воды в Германии стремительно истощаются. Дефицит достиг 25 миллиардов тонн. С 2015 года в стране наблюдается устойчивая засуха, особенно в южных и восточных регионах. Летнее испарение из-за жары ускоряет истощение грунтовых вод. Восстановление запасов до конца года маловероятно даже при нормальных осадках.
0: Вот это да!
1: Китайские ученые воссоздали карту древнего суперконтинента, существовавшего 550 миллионов лет назад. Ранее неизвестные участки коры обнаружены в Азии, Европе и Северной Америке. Площадь Гондваны оценивается в 80% всей суши планеты. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 70%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
1: Мне холодно и больно.
0: Больше не буду тебя.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» — широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
2: Сделано в Беларуси.

понедельник, 14 сентября. Ну и сегодня неофициальный интересный праздник. День ремонта. Да, отличный повод наконец-то взять в руки инструменты и навести порядок дома или в гараже. А звезды говорят, начатый сегодня мелкий ремонт принесет удачу на всю рабочую неделю. Так что сегодня самое время начать. Ну, оставайтесь со мной на Лимята на волне 95.4. Впереди не только хорошая музыка, много интересного, но и каждый час актуальные новости города и страны. Zed Zephyr.

0: все. У меня был ужасный день.
1: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманта. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.
2: Радуйте себя без повода и выгодно с Диаманта. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте diamanta.by или по телефону 329-679-77-78.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.
4: Сделано в Беларуси.

0: Середина часа на Зефир ФМ. С вами по-прежнему Налимят. Давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день, 14 сентября. А сегодня предупреждает, мы можем встать совсем не с той ноги и испортить утро не только себе, но и близким людям. Но так как уже утро прошло, у нас прям разгар рабочего дня. Так что думаем только о хорошем и представляем исключительно позитивные сценарии этого дня и исполняем. Так настроение куда быстрее придет в норму. Ну что ж, а после обеда нам уже явно будет намного веселее, на пути начнут попадаться интересные собеседники, а наши мысли явно будут тянуть на миллион. Вечер — отличное время для шумной компании и неизвестных мест, хотя вроде и понедельник, надо же с чего-то начинать. Так что не сидим в четырех стенах, выбираемся наружу, гуляем и расслабляемся.
1: Дневной зефир.
2: Ну окей, давай попробуем.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Кроссовер Geely Atlas получил гибридную модификацию без возможности зарядки от электросети. Силовая установка сочетает 1,5-литровый турбомотор мощностью 163 лошадиные силы и электродвигатель. Внешне он выделяется новыми бамперами, хромированной радиаторной решеткой и бордовым цветом кузова. Габариты не изменились. В салоне раздельные экраны, приборки и мультимедиа, панорамная крыша, проекционный дисплей и аудиосистема на 16 динамиков. Передние кресла оснащены подогревом, вентиляцией и массажем. А спереди ассистента водителя появился лидар.
1: Про машины для людей.
2: Легендарный Ferrari Enzo из коллекции Султана выставят на закрытые торги в конце сентября. Этот экземпляр уникален, он единственный в мире с черным матовым кузовом. Суперкар собрали в октябре 2004-го по спецзаказу, а его пробег за почти два десятилетия едва превысил 5763 километра. Автомобиль прошел восстановительные работы, которые обошлись в 110 тысяч евро. В 2024-м машине провели техобслуживание, заменили сцепление, топливные насосы и ряд компонентов двигателя. Под капотом 6-литровый атмосферный V12 мощностью 660 лошадиных сил. Ориентиром цены может служить другой редкий Enzo. Его продали более чем за 10 миллионов долларов при значительно большем пробеге.
1: Дай газу!
2: В Москве продают редкий Hummer H1 версии Альфа. Автомобиль сравнивают по стоимости с квартирой – около 340 тысяч долларов. Внедорожник 2005 года выпуска – настоящая капсула времени. Он числится за единственным владельцем и сохранил заводское исполнение. Пробег машины всего 15 тысяч километров. Техническое состояние продавец называет идеальным. Под капотом 6,6-литровый дизельный двигатель на 305 лошадиных сил. В паре с ним работает 5-ступенчатая автоматическая коробка передач. Версия Альфа выделяется усиленными шасси и тормозами, доработанным рулевым управлением и увеличенными топливными баками. Кузов-вагон в этой модификации выпустили ограниченной серией. Всего 417 экземпляров.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Ну что ж, сегодня, 14 сентября, понедельник. Говорят, как начнешь неделю, так ее и проведешь. А чтобы этот понедельник не задавил рутиной, психологи советуют применить правило одной главной задачи. Не пытайтесь закрыть все рабочие гештальты до вечера. Выберите только одно дело, которое точно принесет результат. Все остальное пусть идет своим чередом. В понедельник нужно не выживать, а просто прожить в спокойном темпе. Оставайтесь на волне 95.4, и впереди много интересного. В следующем часу наша традиционная игра с 13 до 14 часов. Не пропустите!

0: сделано в Беларуси.
1: Инста-лайк, твой взгляд, мой вечный драйв, кайф.

0: Бобруйске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер. Торжественная церемония организована в преддверии Дня народного единства во Дворце независимости.

0: гости. Глава государства поздравил собравшихся, пожелал им крепкого здоровья, мира, добра и новых достижений на благо Родины.
1: Город.
0: 19 сентября в Бобруйске пройдет велопробег, приуроченный ко Дню народного единства. Велосипедисты проследуют от братской могилы советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны при освобождении Бобруйска, до улицы Масонова. Начало мероприятия запланировано на 10 часов утра.
1: В мире.
0: В Латвии назревает масштабный транспортный кризис. 16 сентября водители автобусов планируют объявить общенациональную забастовку и отказаться выходить на работу. Под угрозой отмены более 5000 регулярных рейсов. Причина социального протеста – нежелание властей проводить индексацию долгосрочных договоров с перевозчиками.
1: Соседи.
0: 20 сентября состоятся выборы депутатов Госдумы Федерального собрания России 9-го созыва. Принять участие в голосовании смогут совершеннолетние граждане соседней страны, которые постоянно проживают или временно находятся на территории Белоруссии. В Бобруйске избирательный участок расположится на улице Социалистической, 90. Голосование пройдет с 8:00 до 20:00.
1: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
0: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 70%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложению штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу – силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, пришло время для нашей традиционной игры в прямом эфире. Напомню, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Налимята. А сегодняшний приз опять аппетитный, и пицца Маргарита от суши-бара Сушилка, который находится в центре нашего города Бобруйска, по улице Социалистическая, 125, не проходите мимо. Там большой выбор итальянской, азиатской кухни, друзья. А чтобы прямо сейчас в прямом эфире стать участником этого розыгрыша, нужно, как всегда, сделать звук громче и внимательно слушать мой вопрос, а свой ответ отправлять на короткий номер радио 9544 и в конце этого часа ждать результаты розыгрыша. Сегодня вопрос звучит так: какой основной ингредиент добавляют в гавайскую пиццу? Легко, конечно, поэтому прямо сейчас набирайте свой ответ и отправляйте на короткий номер радио 9544. Кто будет первым, и правильный ответ, естественно, и будет, выиграет пиццу Маргариту от суши-бара Сушилка.
1: Сделано в Беларуси.

0: Продолжаем нашу традиционную игру на Zephyr FM. С вами по-прежнему Нулимята на самой сладкой радиоволне. И разыгрываем пиццу-маргариту от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска. Не проходите мимо, но обязательно зайдите в это заведение. А если нет возможности, можно заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А чтобы прямо сейчас на волнах Zephyr FM испытать свою удачу и попытаться выиграть пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», надо внимательно слушать, ответить правильно на вопрос и желательно первее всех, отправив свой ответ в виде смс на короткий номер радио 9544. Какой основной ингредиент добавляют в гавайскую пиццу? Прямо скорее, прямо сейчас набирайте свой верный ответ на короткий номер радио 9544 и станьте победителем. А узнаем мы его уже в конце этого часа.
1: Вы слушаете самое сладкое радио страны.

0: Иногда кризис открывает для человека гораздо больше, чем благополучие.
1: Глаголизмы на Zephyr FM от Светланы Глагола.

0: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
1: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.кв или по телефону плюс 3529-689-77-78.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

это заведение. А в прямом эфире задавала вопрос, а кто правильно ответит, тот и выиграет пиццу Маргариту от суши-бара Сушилка. Вопрос, естественно, был связан с пиццей, правда, гавайской. Какой основной ингредиент добавляют в гавайскую пиццу? Легко и просто, да, ребята? Ну что ж, наш сегодняшний победитель – это абонент, чьи цифры заканчиваются на 3720, а ответ, конечно же, ананас. Ну куда же без него? Гавайская-то пицца. Поздравляем, вы выиграли пиццу Маргариту от суши-бара Сушилка. Обязательно с вами свяжемся, правда, немножко позже и расскажем, где и как забрать свой приз. Остальные оставайтесь на волне 95.4, впереди много интересного. Не только музыкальные хиты, но и актуальные новости города и страны.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Белорусы сегодня единая нация и сами принимают решения о будущем страны. Об этом Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии вручения государственных наград. Мероприятие высокого уровня открывает марафон чествования и празднования Дня народного единства. Глава государства обратил внимание: белорусы – мирные люди, которые знают цену единства и не хотят воевать.
0: Город.
1: Председатель Бобруйского городского совета депутатов Ирина Рынейская проведет прием граждан. Их представителей и представителей юридических лиц 16 сентября с 8.00 до 13.00. Предварительная запись осуществляется по телефону 8 0 225 68 00 13.

0: мире.
1: Теневой сектор экономики Эстонии достиг почти 21% ВВП. На каждом пятом предприятии страны люди трудятся нелегально. Рейды выявили нарушения в строительной сфере, общепите и гостиничном бизнесе. Компании массово предлагают работникам зарплаты в конвертах. Люди вынуждены соглашаться на такие условия, лишая социальных гарантий.
0: Вот это да!
1: Первая в мире скорая помощь для роботов появилась в Японии. В фургоне предусмотрены места для инженеров, ремонтного оборудования и запасных частей. Внутри разместят запасного робота-гуманоида, если пострадавшая модель выйдет из строя и не сможет выполнять свои функции. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 70%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Биогидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, на часах уже 14.12, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами Нелли Мята. Ну что ж, понедельник, друзья, знакомое чувство, когда будильник прозвенел слишком рано сегодня, за окном серость, но иногда выглядывает солнышко, а до выходных еще целая вечность. Но у меня есть рецепт спасения от понедельничной хандры. И он сейчас, наверное, у большинства из вас стоит на столе. Да-да, речь о кофе. И сегодня этот напиток получил официальное научное оправдание нашей к нему любви. Ведь британские ученые из Лондона выяснили невероятное. Оказывается, чашка экспрессо или капучино может даже замедлять старение. Ну, как это работает? Дело не только в том, что мы просыпаемся от аромата. Кофеин запускает в наших клетках древнюю систему контроля энергии. Это такой внутренний топливный датчик организма. Он повышает устойчивость клеток к стрессу, помогает им восстанавливаться и даже защищает ДНК от повреждений. В экспериментах на дрожжах активация этого механизма продлила их жизнь. Конечно, люди устроены чуть сложнее. Но сам механизм абсолютно идентичен, так что теперь вы можете смело говорить коллегам: я пью третий американо не потому, что не спал в эти выходные, а ради клеточного здоровья. Ну что ж, хорошего настроения, омолаживаемся и бодримся в этот понедельник с помощью кофе.
1: Дневной зефир.

0: Реклама.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Телефон рекламной службы 8044 550

0: Ну что ж, середина часа на Зефир ФМ, и с вами по-прежнему Налимята. Сегодня 14-й день сентября. Понедельник сам по себе требует двойной порции смелости, а тут еще и число. Сегодня особенное 14-е. Ну что ж, нумерология, четверка отвечает за фундамент и стабильность. Единица за новые начинания. Ну, а семерка просто добавляет дню немного удачи. Идеальная дата, чтобы наконец-то закрыть те задачи, которые мы откладывали с августа. Но, признаемся честно, без главного топлива этого дня никакой космос из планов не взлетит. Сегодняшний понедельник пахнет свежесваренным кофе, особенно настойчиво. Это непросто. Пока мы спасаемся от сентябрьской хандры, американо или латте, ваш организм получает реальную пользу. Британские ученые недавно выяснили, что кофеин активирует в клетках древний механизм, нашу внутреннюю систему защиты от стресса и даже старения. Вот ранее я об этом говорила. Так что каждая утренняя чашка – это буквально инвестиция в личное здоровье. Ну что ж, продолжаем наш рабочий день, наш рабочий понедельник на самой сладкой радиоволне. И, конечно же, поднимаем себе настроение с помощью музыкальных хитов. Например, сейчас Леди Гага.
1: Дневной зефир.

Понедельник и сентябрь. Этот день, когда пахнет мокрым асфальтом, печеными яблоками и тем самым терпким воздухом, от которого хочется иногда завернуться в плед с чашкой чего-нибудь горячего. Но у нашего мозга на этот сезон свои планы. На этот осенний сезон ученые выяснили поразительную вещь. Для нашего серого вещества поход за грибами, друзья, это чистой воды азартная игра. Да, такой же выброс адреналина, как рулетка, к примеру. Но вы, когда бродите по лесу, ваш мозг не просто ищет подосиновики, он работает в режиме охоты за сокровищами. Каждый шаг – это неопределенность, и вы не знаете, будет ли следующая поляна пустой, или вы наткнетесь на пол ведра вкусных и аппетитных грибов. Так что, если родные вас не понимают и на ваше желание пойти в лес в 5 утра, в проливной, например, дождь, ну, смело отвечайте, что сегодня вечером у вас запланирована сессия в природной игре. Главное, отличайте благородное белое от их азартных. Ну что ж, друзья, мое время подошло к своему завершению. С вами была Нелли Мята все эти 4 часа. Провожайте этот понедельник с хорошим настроением на волне 95.4.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич.
0: Образование.
1: Урок ко Дню народного единства пройдет в школах Беларуси 17 сентября. Программа «Я, моя семья, моя родина» направлена на формирование у учащихся уважительного отношения к историческому прошлому Беларуси, понимание значения Дня народного единства и важности единства белорусского народа для обеспечения национальной безопасности.
0: В стране.
1: Опытный образец шахтной машины для перевозки людей по подземным рудникам создали на МТЗ. Это совместный проект предприятия и ОАО «Беларусь-Калий». Специалисты выезжали в Солигорск, спускались на глубину 425 метров для изучения особенностей работы техники под землей.
0: В мире.
1: На месте аквапарка в Лондоне откроется крупнейший со Второй мировой войны оборонный завод. Построенный четырехэтажный завод и штаб-квартира компании общей площадью 160 тысяч квадратных метров. Планируется производство компонентов для дронов, ракет, роботов, подводных лодок и реактивных двигателей. Компания планирует расширять сеть производства на территории США, Франции и ФРГ.
0: Вот это да!
1: Антитела против вируса Эпштейна-Барр создали ученые. Они могут остановить его реактивацию в более позднем возрасте. Исследователи выделили в лаборатории 10 новых антител. В перспективе их можно будет применять при трансплантации органов и костного мозга. В Бобруйске сейчас малооблачно, +19. Далее более подробный прогноз.

0: года.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 70%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: Бобруйске 16 часов.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
1: Стране.
2: Более 2,5 миллионов белорусов ежегодно пользуются услугами публичных библиотек. Общее количество посещений с учетом виртуальных – 35 миллионов. Количество выданных документов – 37 миллионов экземпляров в год. Этому способствует внедрение и развитие цифровых платформ и онлайн-услуг, расширение доступа к электронным информационным ресурсам. Всего в стране насчитывается 5600 библиотек.
1: Регион.
2: За прошедшие выходные в Могилевской области ДТП не зарегистрировано. Сотрудниками ГАИ области выявлено 818 нарушений ПДД. Задержаны 7 пьяных водителей и 23 бесправника. 92 пешехода привлечены к административной ответственности за нарушения. 18 из них находились в нетрезвом состоянии.
1: В мире.
2: Биржевые цены на газ в Европе превысили 1000 долларов за 1000 кубических метров. Хранилища заполнены на 68%. Это наименьшее значение для текущего периода. В наиболее уязвимом положении Германия. В ФРГ на 20% могут взлететь коммунальные тарифы и увеличатся производственные издержки для промышленности.
1: Детали.
2: Свыше 40 тысяч пассажиров перевезли поезда детской железной дороги за летний сезон. Особый интерес вызвал симулятор управления поездом на станции Заслонова. Каждый желающий мог попробовать себя в роли машиниста. За сезон им воспользовались более 2500 человек.
1: Новости компании и корпораций на Зефир FM.
2: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 70%.

Этот воздух, как в ватагу стоит. Летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как в ватагу стоит.

носит пальто. Еще одна осень за окном. Мы скоро проснемся, а что потом? Снова синоптики нас обманут.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Легкое потрескивание дров, запах вкусной еды и уют домашнего очага. Все это может вмиг оборваться. Ведь печь – это не только источник уюта, но и опасности. Для того, чтобы избежать огненной трагедии, необходимо перед началом отопительного сезона прочистить и побелить дымоход, установить предтопочный лист и пожарный извещатель, постоянно следить за огнем и не перекаливать печь. Эти простые правила позволят вам наслаждаться теплом и уютом безопасно. Телефон службы спасения 112.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля 2 копейки, евро 3,51. За 100 российских дают 3,60 белорусских. В Беларуси за январь-август 2026-го срочные рублевые депозиты выросли на 3,8 миллиарда рублей, или на 25%. Средний объем вкладов физлиц в годовом выражении увеличился на 40,9%. В Нацбанке отмечают улучшение структуры денежного предложения в Беларуси. Рублевая масса растет гораздо быстрее валютной. Белорусская универсальная товарная биржа и торгово-промышленная палата Эмиратов Фуджейра определили приоритетные направления сотрудничества. Аккредитованы 93 компании из 9 стран арабского мира, 53 резидента ОАЭ. По итогам 8 месяцев 2026 года общая сумма биржевых сделок увеличилась почти в 3 раза. Ключевые драйверы роста – экспортные поставки белорусской молочной продукции и пиломатериалов. Обложку комикса «Астерикс» в Британии продали за рекордные 1,2 миллиона евро. На рисунке «Астерикс», «Обеликс» и «Тифакс», убегающий с бочкой от игроков регби. На экземпляре есть рукописная дарственная надпись авторов. Перед торгами обложка оценивалась в 150-200 тысяч евро. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля 2 копейки, евро 3,51. За 100 российских дают 3,60 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 53 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке $108.29 за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет малооблачно. Ветер северо-западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 11. В дневные часы термометр покажет до 19 градусов тепла. Влажность 72%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Реклама.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на shopbeltelecom.by.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
3: Сделано в Беларуси.

0: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложению штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
1: Все, у меня был ужасный день.
2: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманта. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.
3: Радуйте себя без повода и выгодно с Диаманта. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте diamanta.by или по телефону 375-29-689-77-78.
4: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
5: Сделано в Беларуси.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер. Торжественная церемония организована в преддверии Дня народного единства во Дворце независимости. Глава государства поздравил собравшихся, пожелал им крепкого здоровья, мира, добра и новых достижений на благо Родины. За прошедшие выходные в Могилевской области ДТП не зарегистрировано. Сотрудниками ГАИ области выявлено 818 нарушений ПДД. Задержаны 7 пьяных водителей и 23 бесправника. 92 пешехода привлечены к административной ответственности за нарушения. Инфляция в Беларуси сохраняется ниже установленного на 2026 год предельного параметра в 7%. Базовая инфляция составила 4,8% в годовом выражении в августе, оставаясь неизменной третий месяц подряд. Урок ко Дню народного единства пройдет в школах Беларуси 17 сентября. Программа «Я, моя семья, моя родина» направлена на формирование у учащихся уважительного отношения к историческому прошлому Беларуси, понимание значения Дня народного единства. 20 сентября состоятся выборы депутатов Госдумы Федерального собрания России 9-го созыва. Принять участие в голосовании смогут совершеннолетние граждане соседней страны, которые постоянно проживают или временно находятся на территории Беларуси. В Бобруйске избирательный участок расположится на улице Социалистической, 90. Голосование пройдет с 8:00 до 20:00. В преддверии Дня народного единства молодежный парк приобрел обновленный вид. Здесь появились новые арт-объекты и смарт-скамейки. Идею предложила молодежь. Бобруйский городской совет депутатов ее поддержал. Подробнее на bobrlife.by. 19 сентября в Бобруйске пройдет велопробег, приуроченный ко Дню народного единства. Велосипедисты проследуют от братской могилы советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны при освобождении Бобруйска до улицы Масонова. Начало мероприятия запланировано на 10 часов утра. Ограничения на посещение лесов сохраняются в Беларуси. Они затронули районы Гродненской, Минской, Могилевской и Гомельской областей. Интерактивная карта Минлесхоза постоянно обновляется. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет малооблачно. Ветер северо-западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 11. В дневные часы термометр покажет до 19 градусов тепла. Влажность 72%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: для лиц старше 16 лет.
1: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.
2: Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. И каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать. И не делает этого только потому, что, продав, останешься без машины. Крылатые слова, ставшие классикой из фильма «Берегись автомобиля». Это программа «За дело, за право», и я ее ведущая Нелли Мята. То, о чем мы сегодня будем говорить в первую очередь, будет интересно владельцам автомобилей и водителям. Но уверена, что и остальные слушатели узнают практически бесценную информацию. Сегодня тема для обсуждения. Автомобили, их приобретение, продажи, раздел и самые актуальные вопросы. Об этом мы поговорим сегодня с адвокатами Еленой Шлихто и Мариной Круг. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
2: Также ждем вопросов и от слушателей. Сразу первый вопрос от меня. Как можно купить и продать автомобиль сегодня в настоящее время?
3: Ну, сразу определимся, что договор купли-продажи обязательно должен быть либо зарегистрированным в РЭО ГАИ, либо удостоверен у нотариуса. Напомню, что такие правила действуют с 22 января 2023 года, когда были внесены изменения в указ президента Республики Беларусь номер 504, которым изменен порядок приобретения транспортных средств.
4: Хочу напомнить, что с 22 января 2023 года была упразднена возможность приобретения автомобилей через комиссионные магазины, то есть через счета справки. Поэтому в настоящее время есть только два варианта, указанные Мариной. Кроме того, хочу отметить, что договоры, заключаемые между физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, государственной регистрации не подлежат.
2: Так, на минуточку, а вот как же приобретение автомобиля по доверенности?
4: Такого способа заключения договора купли-продажи просто не существует. Нередко наши клиенты говорят, что можно просто отдать автомобиль покупателю, получить деньги, написать расписку и выписать на покупателя генеральную доверенность. Это быстро, просто и дешево. Для продавца автомобилей в таких случаях могут быть следующие подводные камни. Но с точки зрения закона, продавец по-прежнему остается собственником автомобиля, даже если автомобиль снят с учета. Соответственно, все письма счастья, ну то есть штрафы по линии ГАИ, приходят именно к продавцу, а не к покупателю.
3: Автомобиль по-прежнему же подлежит разделу, конфискации, на него может быть наложен арест, а также автомобиль может войти в состав наследственного имущества. Есть еще один негативный момент, связанный с тем, что у налоговой инспекции могут возникнуть вопросы в части соответствия ваших доходов вашим расходам. А поскольку автомобиль юридически не продан, денежные средства у указанные в расписке, не будут учтены в качестве вашего дохода.
2: А вот какие опасности для покупателя все же?
4: Хочу сказать, что юридический договор купли-продажи не заключался. Покупатель, ну условно назовем его так, потому что в принципе это не покупатель, должен понимать, что он не является собственником автомобиля. У него на руках только доверенность. И срок действия этой доверенности опять же ограничен.
3: Помню, что доверенность в любой момент может быть отменена. Лицо, которое выписало доверенность, в любой момент может ее отменить. Это будет означать, для того, чтобы продолжить пользоваться автомобилем, условному покупателю придется либо договариваться с собственником автомобиля, ну, либо уже обращаться в суд.
2: И если мы говорим о грустном, то какие еще вот негативные моменты нужно учесть?
4: Для лица, которое согласилось на такой вариант оформления, следует отметить, что автомобиль может быть арестован или изъят, если у юридического собственника есть какие-либо исполнительные производства либо долги. К сожалению, к нам, к адвокатам, уже достаточно часто обращаются лица, у которых изъят этот автомобиль. То есть на автомобиль наложен арест. И, к сожалению, добиться результата в таких ситуациях очень и очень сложно.
3: Ну, хочу также добавить, что может возникнуть такая печальная ситуация, как юридический собственник автомобиля умирает, и автомобиль, соответственно, входит в состав наследственного имущества.
2: Ну, я так понимаю, что мы можем сделать вывод, что если вы хотите приобрести либо продать автомобиль, то сделайте это юридически правильно, заключив договор купли-продажи.
4: Я хочу еще отметить, что в принципе, если договор юридически не оформлен, то это имущество подлежит разделу как совместно нажитое имущество. Это тоже должны учесть. Кроме того, хочу сказать, что необходимо указывать в этом договоре реальную стоимость автомобиля, а также имеющиеся дефекты, оговоренные при заключении договора. Правильное указание цены позволит в будущем избежать неприятностей при обращении в суд. И хочу заметить, что в суд обращаться можете не только вы, но могут обращаться и на вас. Поэтому реальное указание цены позволит вам в дальнейшем не применять другие средства доказывания, которые, к сожалению, часто найти бывает достаточно сложно.
2: Вы слушаете программу «За дело, за право». Я и ведущая Нелли Мята. И сделаем небольшую музыкальную паузу, после чего вернемся и будем продолжать разбирать самые актуальные вопросы.
1: «За дело, за право». Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.
5: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
6: Мне холодно и больно.
5: Больше не буду.

0: Мы возвращаемся в нашу студию и с нашими адвокатами Еленой Шлихто и Мариной Круг обсуждаем автомобили, приобретение и продажи, и также их раздел. И раз мы уже заговорили о доверенностях, вот расскажите о доверенностях для автомобилистов.
1: Их существует два вида. Доверенность на право управления и совершение подобных действий. И второй вид доверенности на заключение договора купли-продажи. 4 сентября 2023 года законодательство еще более изменилось. Любые нотариальные сделки в отношении автомобилей, как их регистрация, возможны только при личном обращении заинтересованного лица, собственника имущества, либо на основании доверенности, обращая внимание, оформленной в Республике Беларусь. Дополнительно следует отметить, что нотариус, удостоверяя доверенность, должен указать конкретные сведения о конкретном автомобиле.
0: Как я понимаю, доверенности выдаются вот достаточно часто.
1: Общаясь с нотариусом, безусловно, нам известно, что часто и на любые действия. Но при этом нужно понимать, что доверенность – это не навсегда, а максимально на 3 года. И кроме того, доверенность, напоминаю, может быть отозвана.
2: Не могу не рассказать об очень интересных изменениях, которые произошли в 2024 году. С 19 ноября 2024 года появились так называемые безозывные доверенности. Это речь идет о действиях, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. То можно указать доверенности, что она не может быть отменена до окончания срока ее действия. Такая доверенность обязательно должна быть удостоверена нотариально. С моей точки зрения, это очень прогрессивная норма. Будет способствовать стабильности правоотношений, но, к сожалению, к ситуациям с автомобилями она практически неприменима.
1: Появились изменения и в части передоверия. Например, у меня есть нотариально удостоверенная доверенность от собственника на автомобиль, а я хочу передоверить все полномочия своему мужу. Тогда и новая выдаваемая доверенность тоже должна быть обязательно нотариально удостоверена.
2: Следует отметить, что отмена нотариально удостоверенной доверенности должна быть также удостоверена нотариально. Обратите внимание, что отменена доверенность или нет, очень легко проверить в сети интернет. Нужно только иметь такую доверенность перед глазами, чтобы ввести запрашиваемые сведения. И еще важно знать, и все должны помнить, что до момента отмены доверенность является действующей.
0: Понятно. А вот хорошо, как заключить договор вот именно купли-продажи у нотариусов? И что для этого, конечно же, нужно?
1: Хочу пояснить по данному поводу, что для заключения договора купли-продажи транспортного средства необходимо обратиться к нотариусу и предоставить следующие документы. Паспорта продавца и покупателя или иные документы, удостоверяющие личность. Свидетельство о регистрации транспортного средства, техпаспорт с отметкой о снятии автомобиля с учета в ГАИ. Снятие обязательно до визита к нотариусу. Документ, подтверждающий право собственности, если требуется нотариусу для проверки. Доверенность, если от имени одной из сторон действует представитель. Согласие супруги, если автомобиль приобретен в браке. Вот есть такой нюанс. Обращайте внимание, пожалуйста.
0: А вот финансовая составляющая какова? То есть вот сколько это будет стоить?
1: Нотариальный тариф составляет 2 базовые величины при продаже близким родственникам и 3 базовые величины для остальных лиц.
2: Подытоживая, заключение договора купли-продажи транспортного средства и удостоверение его у нотариуса позволит сторонам обезопасить себя от возможных споров в будущем. В отличие от регистрации договором РЭО ГАИ, нотариусы проверяют, не является ли данный автомобиль совместно нажитым. И, как правило, недобросовестные супруги никогда не заключают сделку договора купли-продажи у нотариуса. Когда одна из сторон желает продать автомобиль без согласия супруги, то этот автомобиль продается по договору купли-продажи у удостоверенного именно в МРЭО ГАИ. В соответствии там такое согласие супруги не требуется. Поэтому в этом случае, на практике чаще всего распространена ситуация, когда к нотариусам обращаются достаточно нечасто.
0: А это программа «За дело, за право». Мы сделаем небольшой перерыв, не переключайтесь.
3: «За дело, за право». Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.
4: Сделано в Беларуси.

0: Возвращаемся в нашу студию. С вами Нелли Мята. И это программа «За дело, за право». Продолжаем нашу тему купли-продажи транспортного средства на данный момент. И как же проходит сейчас процедура регистрации договора в МРЭО ГАИ?
1: На сегодняшний день процедура осталась без изменения. Но обязательно требуется присутствие двух сторон сделки. Это всегда так было, и это необходимо. Это по-прежнему позволяет обезопасить стороны договора, их намерение будет четко выражено.
0: К нам поступали вопросы, я озвучу один из них прямо сейчас. Я продал автомобиль знакомому по доверенности, а он до конца не рассчитался, но написал мне расписку, что отдаст долг в сумме $2000 до 1 числа. А деньги до сих пор не отдают. Автомобиль мне уже не нужен. Я хочу взыскать с него деньги. Вот как это сделать?
1: Юридически договор купли-продажи не заключен. Поэтому первое, что нужно сделать, это заключить договор купли-продажи, в котором указать, что часть средств в белорусских рублях уже получена, а часть покупатель обязуется выплатить до определенной даты. И если это обстоятельство исполнено не будет, то тогда только будет возможно обратиться в суд.
2: Юридического значения расписка не имеет, поскольку у вас недолговые обязательства. И дополнительно следует отметить, что расчет по договорам купли-продажи транспортных средств не может быть произведен в иностранной валюте.
1: Сейчас, в настоящее время, даже указание в договоре купли-продажи валюты эквивалентной, допустим, или суммы белорусских рубля эквивалентной такой-то сумме в валюте не допускается.
0: Мы анонсировали тему нашего эфира в социальных сетях, и к нам приходят вопросы, самые интересные. Мы, конечно же, озвучим и ответим. Итак, вопрос. Я ехала на своем автомобиле по обычной дороге. Из-под колеса, двигавшегося впереди автомобиля, вылетел камень и разбил мне лобовое стекло. Вот как поступить и кому предъявлять претензии в этой ситуации?
1: Попадание камня в лобовое стекло движущегося автомобиля – это дорожно-транспортное происшествие, независимо от того, откуда вылетел камень. Поэтому необходимо вызвать ГАИ. Попросить зафиксировать в протоколе состояние дорожного полотна, наличие камней, щебня, выбоин и попросить по возможности отследить по камерам видеофиксации автомобиль, который являлся вторым участником дорожно-транспортного происшествия.
2: Если ваш автомобиль не был застрахован по автокаско, то для возмещения вреда необходимо будет обратиться в суд с исковым заявлением. Поскольку из вопросов не видна вся картина происходящего, то в качестве ответчика может выступать водитель, из-под колес автомобиля которого и вылетел камень, если получится его установить, а также организация, обслуживающая данный участок дороги.
0: Еще один вопрос от слушателя, от Сергея. Если я попал в ДТП, есть моя вина. Мне заплатят страховку за ремонт моего автомобиля? Ведь у меня все застраховано.
1: Следует разграничивать эти обстоятельства. Есть обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Это значит, что вы заключили договор в пользу третьих лиц. Если в дорожно-транспортном происшествии пострадает чужой автомобиль, то страховщик возместит вред пострадавшему в пределах лимита. Есть и другой вид страхования. Это добровольный. Часто это просто автокаско. Когда вы страхуете свое имущество и сумма ущерба возмещается даже в том случае, если вред причинен вашему автомобилю. Отвечая на вопрос Сергея, можно говорить о том, что если Сергей заключил договор только обязательного страхования, и он виноват в ДТП, то страховое возмещение на ремонт его автомобиля никто ему не выплатит.
0: А это программа «За дело, за право», и мы вернемся через пару минут.
3: «За дело, за право». Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Кроссовер Geely Atlas получил гибридную модификацию без возможности зарядки от электросети. Силовая установка сочетает 1,5-литровый турбомотор мощностью 163 лошадиные силы и электродвигатель. Внешне он выделяется новыми бамперами, хромированной радиаторной решеткой и бордовым цветом кузова. Габариты не изменились. В салоне раздельные экраны, приборки и мультимедиа, панорамная крыша, проекционный дисплей и аудиосистема на 16 динамиков. Передние кресла оснащены подогревом, вентиляцией и массажем. А спереди ассистента водителя появился лидар.
1: Про машины для людей.
2: Легендарный Ferrari Enzo из коллекции Султана выставят на закрытые торги в конце сентября. Этот экземпляр уникален, он единственный в мире с черным матовым кузовом. Суперкар собрали в октябре 2004-го по спецзаказу, а его пробег за почти два десятилетия едва превысил 5763 километра. Автомобиль прошел восстановительные работы, которые обошлись в 110 тысяч евро. В 2024-м машине провели техобслуживание, заменили сцепление, топливные насосы и ряд компонентов двигателя. Под капотом 6-литровый атмосферный V12 мощностью 660 лошадиных сил. Ориентиром цены может служить другой редкий Enzo. Его продали более чем за 10 миллионов долларов при значительно большем пробеге.
1: Дай газу!
2: В Москве продают редкий Hummer H1 версии Альфа. Автомобиль сравнивают по стоимости с квартирой. Около 340 тысяч долларов. Внедорожник 2005 года выпуска – настоящая капсула времени. Он числится за единственным владельцем и сохранил заводское исполнение. Пробег машины всего 15 тысяч километров. Техническое состояние продавец называет идеальным. Под капотом 6,6-литровый дизельный двигатель на 305 лошадиных сил. В паре с ним работает 5-ступенчатая автоматическая коробка передач. Версия Альфа выделяется усиленными шасси и тормозами, доработанным рулевым управлением и увеличенными топливными баками. Кузов-вагон в этой модификации выпустили ограниченной серией. Всего 417 экземпляров.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
1: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.кв или по телефону +35 29 689 77 78.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
3: Могу пшик на компьютер, пшик на машину, пшик на костер и на лужу с бензином. Порошковый, компактный, влюбишься в миг. Возьми огнетушитель с надежным пшик-пшик.
4: Огнетушителю уже 170 лет, а вы его до сих пор не приобрели? МЧС Беларуси точно знает, что именно он сможет потушить небольшое возгорание всего за пару пшик-пшик.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
5: Сделано в Беларуси.

0: будем любить.
1: Странное чувство. Зачем-то так много опалось деревьев, зачем-то так грустно, зачем-то мы осенью искренне верим, смотри. У каждого мимо идущего на подошве по листочку. Хочешь букет, соберу, подарю тебе то, что мы в книге.

0: Мы возвращаемся в нашу студию и с нашими адвокатами Еленой Шлихто и Мариной Круг обсуждаем автомобили, приобретение и продажи, и также их раздел. Несмотря на то, что на календаре сентябрь, водители начинают озадачиваться перебыванием машин. И у нас есть вопрос на эту тему. С 1 декабря нужно будет перебывать автомобиль в зимние шины. А как правильно это сделать? Можно ли заменить шины только на ведущих колесах? И недавно были какие-то даже изменения в маркировке.
1: С 1 декабря обязательны зимние шины на всех колесах. Напомню, что это шины с определенной маркировкой. При этом каждый водитель может приобуть машину раньше декабря, либо наоборот, снять зимние шины только в апреле. Естественно, ориентироваться нужно на погодные условия конкретного года. При этом хочу отметить, что законом предусмотрена административная ответственность за использование летней резины зимой, и речь может идти даже о штрафе до 0,5 базовых величин в соответствии с частью 5 статьи 18.18 КОАП.
2: Что касается изменений, то действительно, 1 сентября 2025 года произошли определенные изменения. В настоящее время с 1 декабря запрещено использовать шины с маркировкой All Seasons, то есть всесезонную резину. Все автолюбители могут использовать данные шины в любой другой период года. Что касается остальных требований, то они остались без изменений. По новой редакции правил дорожного движения зимой можно использовать только шины, маркированные знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри нее и одним из знаков M plus S, M and S and MS. При этом во время эксплуатации остаточная глубина рисунка протектора должна быть не менее 4 мм.
0: Мы сегодня говорили о подводных камнях, которые могут поджидать собственника автомобиля. За эфиром вы мне рассказали ужасную ситуацию, но я начну издалека. Погода становится дождливой, темнеет рано, и пешеходы оказываются в опасности.
2: Действительно, как только погодные условия ухудшились, к нам начались обращения от наших граждан. И в первую очередь возникают вопросы возмещения вреда пешеходам или даже пассажирам, пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии.
1: Хотелось бы отметить, что обязательное страхование предусматривает только возмещение причиненного имущественного вреда. Ну, например, стоимость поврежденной одежды, стоимость лечения, если оно требуется на платной основе. Поэтому такой совет, если вы оказались в подобной ситуации, сохраняйте все чеки и квитанции о приобретении лекарственных препаратов. Примите меры, чтобы зафиксировать поврежденное имущество.
2: Как адвокат, я вам напоминаю о том, что в случае причинения вреда жизни и здоровью в результате дорожно-транспортного происшествия потерпевший имеет право на компенсацию и морального вреда. Эти суммы не выплачиваются страховой организацией, а, как правило, являются предметом спора именно в суде. Поэтому я призываю наших граждан зафиксировать свое состояние, имеющиеся у них телесные повреждения, и все, что имеет отношение к происходящему.
0: А вот кто компенсирует вред потерпевшему пешеходу? Ну, наверное, как всегда, водитель.
1: А вред возмещается владельцем источника повышенной опасности. Например, если автомобиль принадлежит, скажем, вашей организации «Выбруск Медиа», а за рулем будет водитель, то моральный вред будет возмещать собственник автомобиля, предприятие, а материальный вред, если он был, например, испорченная одежда, там, поврежденный мобильный телефон и прочее, страховая организация, где застрахована ответственность владельца автомобиля.
0: Ну, крайне плохой пример. Наши водители самые лучшие. А наша организация самая законопослушная. Вот так.
1: Верим.
0: Если, конечно же, абстрагироваться, то как-то вот, ну, несправедливо. Вот сбил водителя, отвечает вот собственник машины.
2: Это прежде всего требование закона. Поэтому будьте внимательны и поступайте обдуманно. Когда вы передаете свой автомобиль кому-либо, проверьте его состояние, наличие прав соответствующей категории и просто убедитесь в порядочности такого лица. И еще раз обращу ваше внимание на то, что моральный вред не выплачивается за счет средств страховой организации. Когда вы заключаете договор обязательного страхования, вы страхуете свою гражданскую ответственность только в части компенсации имущественного вреда, ну, материального вреда. И еще обратить внимание хочу на следующее обстоятельство. Мы уже выше говорили о том, что обязательно заключать договор купли-продажи. Так вот, если договор купли-продажи не заключен, и собственником, юридическим собственником по-прежнему остается продавец указанной машины, то он и будет являться лицом, ответственным за компенсацию, скажем так, морального вреда.
0: На какие тогда суммы компенсации морального вреда может рассчитывать пострадавшее лицо?
1: В соответствии с требованиями закона учитывается степень нравственных и физических страданий, обстоятельства причиненного вреда, материальное и имущественное положение сторон.
2: В моей практике при причинении легких телесных повреждений суммы совсем небольшие, до 2500. Менее тяжкие, ну где-то порядка 8000. По тяжким, в зависимости от обстоятельств, может быть и до 50000 рублей. Кроме того, мы говорили с вами, вот вся передача у нас была посвящена автолюбителям. Но я хочу напомнить нашим слушателям, что 17 сентября в Беларуси отмечается государственный праздник. Это День народного единства. Он символизирует воссоединение Западной Беларуси и Белорусской ССР в 1939 году. Хочу напомнить немножко историю, что в 21 году по условиям Рижского мирного договора белорусский народ был разделен. Западная часть отошла Польше, а восточная осталась в составе БССР. Этот праздник государственный приурочен к событиям 17 сентября 1939 года, когда начался поход Красной Армии, в результате которого разделенные земли и люди вновь объединились в рамках одного государства. И для современного нашего государства и народа этот праздник имеет огромное значение. То обретенное единство в годы Великой Отечественной войны позволило белорусам выстоять против немецко-фашистских захватчиков. Сейчас эта дата напоминает о важности и солидарности граждан разных профессий, возрастов, взглядов ради стабильности и безопасности страны. Этот праздник укрепляет национальное самосознание, призывая помнить уроки истории и ценить мир на родной земле. Он также подчеркивает незыблемость и самодостаточность современной белорусской государственности. Об этом должны помнить все граждане Республики Беларусь.
0: Так вот, наше время подошло к концу, но могу отметить, что сегодня была одна из самых полезных передач. Автовладельцы и водители, и даже пешеходы, будьте внимательны и, конечно же, законопослушны. Слушайте Зефир ФМ, получайте самую актуальную и полезную информацию. До свидания.
1: Хорошего вечера.
2: До свидания.
3: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного сентябрьского вечера понедельника, 19.04 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений «Шалом» на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши осенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Зиферафан 95.4».

конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Всех с началом недели поздравляет Светлана Дегтярева. Мой домашний приветик отправляется роднулеш Маженьке. Очень рада была видеть. Желаю легкой недели. Пусть с самого понедельника происходят приятные случайности и яркие моменты, которые принесут радостное настроение и позитив. Береги себя, очень жду. Обняла. Самый теплый, согревающий душу привет из дома летит моему сыну Сереже Блицко, пишет Лариса. Дорогой мой, как же я рада была видеть тебя сегодня. Спасибо, мой родной, за все теплые слова, за твою улыбку и хорошее настроение обязательно. Будь здоров. Все приветики передала дословно, и ты лови в ответ. 100 миллионов обнимашек от всех наших. Передаем привет любимому сыну Леди Минченко Вячеславу. Сынок, запомни, твои шрамы – это твоя броня. Никто не может стать тобой, и в этом твоя сила. Держись. Привет любимому мужу Постоловскому Николаю. У меня все хорошо. Удалили зуб, начинает уже болеть. Очень люблю тебя, сладких снов. Твоя жена Ксения. Передаю привет своему любимому бабульчке Барматову Алексею. Сегодня был на картошке, и все нормально, думал, будет сложнее. Люблю и целую, твой сыночек. Игорю Батяну привет от родных. Артем долетел хорошо. Обнимаем. Мишка Бермудский, едем с мамой с работы, посылаем тебе наш пламенный привет. Сегодня был хороший звоночек, но все равно скучаем. Готовимся к встрече у Юльки, все окей, она тоже с нами в эфире. До завтра. Спешим передать свой скучающий домашний привет к нашему любимому человечку Людвигевичу Александру. А у нас все хорошо, только я немного приболела, да и голос пропал. Желаем, чтобы все твои планы складывались, как пазл, а неожиданности были только приятными. Так оно и будет, нужно просто верить. Хорошей трудовой недели, не скучаем и рядом, твои родные. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому брату Ромашке. Скучаю по тебе и очень люблю. Максику лучше уже, и ты не болей. Обнимаю, сестра Настя. Теплый привет понедельника летит нашему родному Аристарху Крюковскому, пишет Наталья. Как же мы все соскучились по тебе, родной наш любимый человек. Береги свой мир. Все-все-все передают тебе привет. Обнимаем нашими сердцами. Передаем приветик любименькому мужу, бабулечке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Солнышко, все у нас хорошо, надеемся и у тебя. Сегодня выходная, дома, детки, школа, сад. Я бесконечно рада тому, что ты стал моей половинкой, что ты самый лучший муж на свете, что ты мой мужчина, смысл моей жизни, мой герой и защитник. Я буду всегда тебя любить, чтобы не произошло в этом огромном мире. Любим, скучаем, целуем, обнимаем. Хорошего настроения и вечерочка, сладеньких снов. Твоя любимая семья Ладинских. Летит скучающий приветик любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка, все у нас хорошо, Наташа уже в Минске, солнце мое, мы любим тебя и ждем. Береги себя, хорошего вечера, целую, Буся моя, сладких снов, родной. Скучаю и жду. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Сентябрьский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» поздравляет всех с началом очередной осенней рабочей недели. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Доброго вечера из Минска. Хочется передать огромный привет для Михася. Очень скучаем по тебе. Гримерка без тебя скучная и неактуальная. Крепко обнимаем и целуем. Твоя тетушка Олеська. Очень скучающие обнимашки, целовашки летят любимому мужу, родному бабулечке Димке Лебедеву, написала Олеся. Милый, все у нас хорошо, приветик улетел, лови, Мишаня снова поехал покорять просторы России. Береги себя, любим, целуем, обнимаем, скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому любименькому мужу Виктору Иванютенко, написала Елена. Муж любимый, наконец-то вижу приветик Минска. Вот моего пока не видно. Ну и ладно, главное, что в Минск уже улетел. Безумно сильно люблю и скучаю, крепко обнимаю, расцеловываю. Береги себя для меня. Ты мое все, сладеньких снов, душа моя. Хочу передать привет моему дорогому братику Ануфриенко Сергею, написала Ирина Прокопенко. Дорогой, все у нас хорошо, Артем в школе, мне приболело поэтому дома. Вася, передаю тебе привет. Хорошего вечера, мой родной, пусть у тебя будет хорошее настроение. Булочка, целую тебя в щечку, очень часто вспоминаю тебя и спрашивают, когда ты приедешь в гости. Любим и очень скучаем, целуем крепко и обнимаем. С любовью, твоя сестренка Ира. Всем доброго вечера и с началом трудовой недели поздравляет Татьяна Дриневская. Передайте любящий, согревающий приветик нашему любимому дорогому сыночку Александру. У нас все хорошо, надеемся, у тебя тоже. Позитивных и добрых мыслей тебе, сыночек. Крепкого здоровья, хорошего уютного вечера и сладких снов. Очень сильно скучаем, бесконечно любим и с нетерпением ждем встречи. Береги себя, сыночек, ты нам очень нужен. Целуем крепко и обнимаем. Твои родители. Передаю самый теплый и счастливый привет моему любимому мужу Валерию, написала Инна Хрипунова. Солнышко, все у нас хорошо, я так рада была вчера увидеть тебя и неимоверно счастлива за твою заслуженную победу в конкурсе. Родная моя душа, ты пел свою авторскую песню про меня, это самый дорогой и бесценный подарок. Я знаю твой божественный голос, знаю, как ты вкладываешь всю душу, всего себя в каждую строчку. У меня мурашки даже от мысли об этом. Ты моя гордость, мой самый талантливый, невероятный. Ты моя неземная вечная любовь, мое все. Скучаю невыносимо, с нетерпением жду встречи, целую нежно, обнимаю душой. Твоя и только твоя, навеки маленькая я. Передаю самый теплый приветик моему любимому папочке Валерию, пишет Валерия Хрипунова. Папочка, все у меня хорошо, вот съездили к бабушке, сегодня уже едем домой. Завтра мне на работу, поздравили с прошедшим днем рождения, довольная и счастливая, все у нее в порядке. Тебе большой привет передавала. Поздравляю тебя с победой в конкурсе. Это у нас большой талантище. Очень тобой горжусь. Так держать. Я очень тебя люблю и скучаю. Крепкие и крепкие обнимашки. Береги себя. Твоя доченька Лерочка. Передаю привет любимому королю Хайдару, моему от Алины. Очень сильно люблю тебя и скучаю. Обнимаю крепко-крепко, целую нежно, очень переживаю. Не звонишь, очень хочу тебя увидеть. Мой любимый и дорогой, ты у меня самый лучший, умный, самый сильный. Оставайтесь с нами, друзья. Сентябрьский шалом на самом сладком.
0: Сладкая штучка.

0: Шалом.
1: Если вы хотите, чтобы жизнь вам улыбалась, подарите ей сначала хорошее настроение. Но его, безусловно, можно поднять теплым, душевным, согревающим приветиком для родного, любимого, близкого человека вместе с программой «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю пламенный привет любимому мужу Игорю Алешину. Как же я рада была увидеть тебя сегодня, мой дорогой Игоречек. Еще больше скучаю, очень люблю. Арсению справку закрыли, завтра идет на занятия. Ты тоже береги себя, всего хорошего тебе. Крепко обнимаю и целую, твоя любящая жена. Передаю привет своему папе Валерию, пишет Полина Хребунова. Пап, привет, поздравляю тебя с победой в конкурсе. Я не сомневалась, что ты победишь, ты всегда заслуживал это больше всех. А у меня все хорошо, ничего нового не происходило, я очень сильно тебя люблю и сильно скучаю. Передаю теплый, нежный, любящий привет моему любимому, единственному мужу Цейко Денису, пишет Мария. Дома все хорошо, все скучают, любят и ждут. Обнимаем крепко, целую, люблю безумно. Тоскую, очень скучаю, береги себя, родной, ты мое дыхание. Твоя жена Мария. Передаю домашний приветик моему любимому мужу Саше, пишет Марина Дриневская. У нас все хорошо, готовим ужин и делаем уроки. Вчера отправили приветик, работала на месте. Я очень сильно тебя люблю, целую, скучаю, крепко обнимаю. Твоя жена. Ну а мы тем временем заглянем в Инстаграм новой недели, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Под свет луны с тобой схожу с ума. Весь мир свой теряет очертания. Есть только ты. И приступы желаний, и жарких чувств, пьянящих кутерьма. Есть только слов, но становлюсь нема. Ты по глазам прочтешь мои признания. От нежности, любви, обожания, от пламени отступит полутьма. Спалив тебя, сгораю я сама. В ночи под звездами, ласковым сиянием, под свет луны с тобой схожу с ума. Твое солнышко. Глебушонок передает привет крестному дяде Леше. Готовлюсь к соревнованиям по гребле. Катаюсь на велике, уроки делать не хочу. Очень скучаю без тебя. Жму руку. Передаю согревающий приветик любимому сыну Денису Климову. Сегодня с Катюшей ходили к врачу на прием за направлением. Кирилл ходил в военкомат. На комиссии сказали по здоровью годен. Хорошего вечера и хороших мыслей. Береги себя, ты мне нужен. Крепко обнимаю, мама. Еще раз напомню, друзья, ваши осенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Осенний шалом в эфире.
2: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного сентябрьского вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю привет моему самому любимому человеку на свете. Знай, что даже через расстояние и помехи в эфире думаю только о тебе. Это моя главная частота, на которую я настроена. Ты мой лучший трек в плейлисте жизни. Ты делаешь меня счастливой каждый день. Люблю. Твоя Якутяночка. Передаю привет мужу Митьку Евгению, мой любимый. Я хочу сказать тебе, что люблю тебя. И пусть хоть 1000 раз потребуется повторить мне это, я с таким же удовольствием и желанием буду каждый раз говорить о чувствах. Ты самый лучший, ты мой, храни тебя Бог. Твоя Анастасия Васильевна. Большой привет моему дяде Барматову Алексею. Очень скучаю и жду тебя, твоя Дашулька. Передаю привет Киловчук Женьке и поздравляю его с главным праздником человечества, с днем рождения, дорогой. Желаю много хорошего всего и ничего плохого. Помним, любим и скучаем. Здоровья тебе, друг. Михаила тоже поздравляю с днем рождения. Женька, всех вам благ от Ильи. Привет и пожелания хорошего настроения любимому племяннику Мирославу Бондаренко от тетушки Ирены, дядюшки Мими. Шлем тебе море позитива и доброты и ждем тебя, дорогой мальчик. Папа Сережа, привет, любим, скучаем, обнимаем, ты самый лучший, Ксюша и Саша. Передайте любимому мужу Слесарчук Димке от Натальи Синованечки огромный привет, тики, обнимашки. Мы очень сильно тебя любим, береги себя мысленно рядом, хорошего начала недели. Обнимаем и очень сильно любим. Самое сладкое радио. Передайте домашний уютный привет моему сыночку Аристарху. Люблю безмерно, жду всегда и надеюсь на твоего ангела-хранителя. Я всегда рядом, ты в моем сердце. Родной Максимус, лови любящий привет, у нас все по плану. Я дежурю, Светочка на базе. Выходные пролетели с пользой, все завершили. Береги себя. Любим, скучаем, обнимаем твои любимые девочки. Теплый привет передаю своему любимому братику Барматову Алексею. Я вчера была в грибах, а Олег наводил порядки на участке. Дети учатся. Мы все тебя очень любим. Твои роднули. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Сентябрьский шалом в эфире.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Шалом.
1: 19:43 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений Шалом. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю теплый приветик любимому братишке и сыну Кириленко. Никите, как ты? Надеемся, все хорошо у тебя, у нас тоже все хорошо. Только Матвей простыл, сидим вот сейчас на приеме, а в целом все нормально. Соскучились безумно, скорее бы услышаться, обняться. Надеюсь, в скором времени ты сообщишь нам, что мы так долго ждем. Любим безумно, главное теплее. Одевайся под речком, твоя семейка Кириленко. Передаю приветик Ярошевичу Пашке, его жена Катя и сын Вовка, рады были слышать. Мы очень любим тебя и ждем скорейшей встречи. Все будет замечательно, как бы ни было. Целуем, обнимаем. Береги себя. Передаю пламенный приветик своему папуле Барбатову Лешке. Выходные прошли хорошо, немного день рождения отпраздновали в пятницу. Погудели, в общем-то все, сегодня рабочий день, я на этой неделе 6 дней работаю. Хочу пожелать тебе хорошего вечера, отличного настроения, люблю, твоя дочурка. Привет папе Лапунову Александру, у нас все хорошо, надеюсь, у тебя также. Немного приболело, а ты не болей, не грусти, осталось чуть-чуть. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным осенним вечерочком зарядить своих родных и близких позитивом и отличным осенним настроением. Ну а пока послушаем Элен с треком «Любимые». Далее Михаил Шуфутинский и Мия Бойко с треком «Помада на щеке». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.

0: Шалом.
1: Да, это программа «Шалом, друзья». Вот и за время музыкальной паузы прилетел еще один приветик, который передает Пашке Ярошевичу семья Владыковских. Катя и мелкие гуляют на улице, папа и Илья на даче, а я собираю сама тумбу в прихожую. Все при деле. Скучаем очень. Береги себя. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера понедельника и отличного, позитивного осеннего настроения. Берегите себя и своих близких, все обязательно будет хорошо. Всем приятной осени, продуктивной рабочей недели и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин, услышимся завтра. Пока!

0: миллионов в Беларуси.
1: Становится ярче, если не пытаться вместить их в рамки своего опыта. Люди, события, эмоции, все это обретает новую глубину, если позволить себе просто быть здесь и сейчас. Научиться принимать неопределенность.

страшно отпустить контроль, перестать цепляться за привычные схемы. Но в этом страхе находится свобода быть собой, не оглядываясь на то, что было, и не боясь того, что будет. Мир становится больше, а мы становимся частью этого бесконечного потока, где каждый момент уникален и ценен.

Сделано в Беларуси.

Пой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

причина вечно занят, и она движением ресниц никого не манит.

одиночество из тех привычек. День проходит гладкий, как стекло, ночь, как коробок, еще много спичек.